0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz. Morgens von 7 bis 12 und abends von 17 bis 22 Uhr.